Если ты интимно, братик, ты вообще о чем? Твоя леди привела сестру, это часть втроем. Я кастую темный свет, тьма окутала район. В белой балаклаве, в черной дудой куртке, толкаю свой звучок, я пушу вперед.